0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики: «Палестина. История, которой нет конца», «Тюркский мир в лицах» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Анкара и Багдад рассматривают возможности расширения взаимодействия в оборонной промышленности, включая сотрудничество с турецкой компанией «Аселсан». В результате атак российской армии на несколько регионов Украины не менее 31 человека получили ранения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение западных стран о прекращении огня перед началом переговоров с Москвой равносильно ультиматуму. Премьер-министр Ирака Али Аз-Зайди поручил Министерству иностранных дел начать юридические процедуры против США и Саудовской Аравии после ударов по территории страны. Заместитель губернатора

0: Губернатора иранской провинции Маркази Хасан Гамари заявил, что в результате ударов Саудовской Аравии и США по территории Ирака погибли четверо членов Революционной гвардии Ирана. Сенат США утвердил Джея Клейтона на должность директора национальной разведки.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Анкара и Багдад рассматривают возможности расширения взаимодействия в оборонной промышленности, включая сотрудничество с турецкой компанией «Aselsan». Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Туркии Халюк Георгюн по итогам переговоров с директором управления главнокомандующего вооруженными силами Ирака генерал-майором Абдулламиром Камилем Аш-Шамари. Встреча прошла в штаб-квартире Управления оборонной промышленности в Анкаре с участием иракской делегации. По словам Георгюна, стороны рассмотрели потенциальные направления сотрудничества Туркии и Ирака в оборонной промышленности. Он также поблагодарил Аш-Шамари и сопровождающую его делегацию за визит. В рамках поездки иракская делегация посетила производственные объекты турецкой оборонной компании «Aselsan». Генеральный директор компании Ахмед Акюл сообщил, что делегации представили технологии «Aselsan», разработанные для современного поля боя. «Мы провели анализ разработанных нами технологий для современного поля боя, а также потенциальных возможностей сотрудничества», – заявил Акюл. Он подчеркнул, что «Aselsan» продолжит выступать надежным поставщиком оборонных решений на международном рынке.
1: Турецкая государственная нефтяная компания ТПАО приобрела 15% долю в компании BP Energy Company of Kirkuk Limited, став партнером британской BP в разработке нефтяных месторождений в иракском Киркуке. Соглашение было подписано в Анкаре в присутствии министра энергетики и природных ресурсов Тюркии Алпарслана Байрактара перед встречей президента Реджепа Тайпа Эрдогана с премьер-министром Ирака Али Зайди, находящимся в Тюркии с официальным визитом. По словам Байрактара, в рамках проекта будет создан консорциум с участием BP, американской ConocoPhillips и акционерного общества турецкая нефтяная компания ТПАО. Компании займутся разработкой месторождений, запасы которых оцениваются примерно в 3 миллиарда баррелей нефти, а также увеличением объемов добычи. Проект охватывает месторождения Баба и Авана, а также Бай-Хасан, Джамбур и Хабас – одни из крупнейших нефтеносных районов Ирака. По оценкам турецкой стороны, соглашение позволит укрепить международные позиции ТПАО и будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Тюркии. Министр также отметил, что Тюркия намерена расширять международное сотрудничество в энергетическом секторе и реализовывать новые проекты за рубежом. В рамках визита иракской делегации министр Байрактар также провел переговоры с министром нефти Ирака Басимом Мухаммедом Худейром и министром электроэнергетики Али Саади Вехибом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере и электроэнергетике. Кроме того, министр транспорта Ирака Вехеб Сельман Мухаммед заявил, что Багдад приветствует участие турецких компаний в реализации проекта «Дорога развития», предусматривающего создание транспортного коридора протяженностью около 1200 километров от Басры до турецкой границы, а также в модернизации аэропортов Масула и Багдада и строительстве большого порта ФАФ.
0: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение западных стран о прекращении огня перед началом переговоров с Москвой равносильно ультиматуму. По словам Лаврова, Запад предлагает сначала объявить перемирие, затем разместить в Украине многонациональные силы под руководством Франции и Великобритании, и лишь после этого приступить к переговорам с участием России, Украины, США и европейских стран. Министр заявил, что Москва рассматривает такой сценарий как ультиматум. Лавров также заявил, что прекращение боевых действий на нынешней линии соприкосновения позволит сохранить действующую украинскую власть, которая, по его словам, не признает итоги проведенных Россией референдумов на оккупированных территориях Украины. Кроме того, глава МИД России вновь обвинил западные страны в стремлении нанести России стратегическое поражение и заявил, что они поддерживают Украину поставками вооружений. Он также назвал страны Балтии главными боеголовками против России.

В результате атак российской армии на несколько регионов Украины не менее 31 человека получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российские силы начали обстрел столицы в 2:23 по местному времени. По его словам, под удар попали два района города. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по предварительным данным в Киеве погиб один человек и двое получили ранения. Еще пятеро пострадали в результате атаки на село Скибин Киевской области. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Днепропетровской области. Российская армия атаковала село Радушное, где погибли пятеро человек, в том числе двое детей. Еще восемь человек получили ранения. В Полтавской области в результате атаки погиб один человек. Во Львове пострадали по меньшей мере 8 человек. По сообщениям спасательных служб, в некоторых районах продолжаются поисково-спасательные работы. Отдельно о последствиях удара по Кривому Рогу сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. По его словам, ракетному удару подвергся поселок Новополь на окраине города. В результате атаки погибли 6 человек, включая 3 детей, еще 8 человек, в том числе 2 детей, получили ранения. Таким образом, по приведенным украинской стороной данным, общее число погибших в результате ночных атак достигло как минимум 13 человек, число раненых – 31. О возможной новой волне ударов президент Украины Владимир Зеленский предупреждал накануне вечером. Он заявил, что существует высокая вероятность того, что российская армия ночью нанесет по Украине интенсивные авиаудары. В украинских соцсетях также появлялись сообщения, что жители Киева ночь провели в метро, чтобы укрыться от ракетных обстрелов.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Заместитель губернатора иранской провинции Маркази Хасан Гамари заявил, что в результате ударов Саудовской Аравии и США по территории Ирака погибли четверо членов революционной гвардии Ирана КСИР. По его словам, они находились в восточной иракской провинции Дияла и обеспечивали безопасность мероприятий, связанных с паломничеством Арбаин. Иранский чиновник также назвал имена погибших. В свою очередь, представитель иракского формирования Хадж аш-Шаби Карим аль-Кинани сообщил, что при ударах погибли 6 иранских паломников. Он подчеркнул, что все они прибыли в Ирак именно как паломники, а не как военнослужащие или военные советники. По данным Хадж аш-Шаби, в результате ударов США и Саудовской Аравии, нанесенных утром 29 июля, погибли не менее 20 человек, еще 32 получили ранения.
2: Премьер-министр Ирака Али Азади поручил Министерству иностранных дел начать юридические процедуры против США и Саудовской Аравии после ударов по территории страны. Как сообщили в иракском военном ведомстве, соответствующее решение принял Совет национальной безопасности, который распорядился действовать в рамках международного права и устава ООН. Удары США и Саудовской Аравии были нанесены по нескольким районам на севере и юге Ирака после атак, поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на американские силы и нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. По данным Хашд аш-Шааби, в результате атак по объектам формирования погибли не менее 20 человек, еще 32 получили ранения. Сопротивление Ирака, объединяющее поддерживаемые Ираном вооруженные группировки, обвинило США в ударах по бойцам Хашд аш-Шааби и колонне, сопровождавшей паломников в Кербеле. В организации также заявили, что Саудовская Аравия действовала как союзник США. Группировка дала властям Ирака срок до 7 августа для реакции на произошедшее. В случае отсутствия ответа она пригрозила начать собственные действия, предупредив, что ответные удары по США могут затронуть и объекты на территории Саудовской Аравии.
1: Сенат США утвердил Джея Клейтона на должность директора национальной разведки, кандидатуру которого выдвинул президент Дональд Трамп. Клейтон раньше занимал должность прокурора Южного округа Нью-Йорка. После утверждения он сменит исполнявшего обязанности главы национальной разведки Билла Пулте. Директор национальной разведки

0: Рано.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин не поздравил его с победой на парламентских выборах во время недавнего телефонного разговора. «Российский президент меня не поздравил, но возникает вопрос, с кем он в таком случае разговаривал», – сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналистов. Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся 27 июля по инициативе армянской стороны. Это были первые переговоры лидеров после переизбрания Пашиняна на парламентских выборах, прошедших в июне. Во время беседы стороны обсудили ограничение на ввоз армянской продукции в Россию, а также сближение Армении с Европейским Союзом. По словам Пашиняна, вопрос дальнейшего участия страны в Евразийском экономическом союзе остается открытым. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас предлагаем вам песню под названием «Сефир Толеранс» в исполнении Хадисе.

Дорогие друзья, сегодня мы отправимся в сердце Палестины, к жемчужине, скрытой между двумя величественными горами – горой Айбаль, возвышающейся во всем своем великолепии на севере, и горой Гризим на юге, духовным хранителем города. Некоторые называют Наблус, ввиду его изящной архитектуры, «малым Дамаском», другие

и горой огня из-за упорства и мужества его жителей. Даже название города хранит в себе следы тысячелетней истории. Он был основан римским императором Титом Флавием Веспасианом как Неаполь, что означает «новый город», а позднее под влиянием арабского языка стал называться Наблус. Вместе с тем местные жители также называли его Наб, что означает «источник», потому что это источник изобилия, бьющий из самого сердца земли. Сегодня мы погуляем по его улочкам, пахнущим ароматным оливковым мылом, и пройдемся по следам его древней истории. Душа Наблуса бьется в Касабахе, или старом городе, известном своими улочками-лабиринтами. Как только вы попадаете в город, вас встречает аромат, насчитывающий тысячи лет – аромат оливкового мыла. Местные мыловаренные фабрики или мазбаны являются не только промышленным центром города, но и его хранилищами памяти. Высокие белые башни из искусно нарезанных кусков мыла, которые здесь варят в гигантских котлах с X века, это связь Наблуса с миром. Посмотрите на руки мыловара. Эти руки не только создают чистоту, но и превращают дары оливковых деревьев и честь палестинской земли в произведение искусства. Каждый кусок мыла с отпечатанным оттиском безмолвно шепчет миру: «Смотрите, мы еще здесь». Выйдя из узких тенистых улочек Касабаха на главную площадь и взглянув наверх, вы увидите великолепную османскую реликвию – часовую башню османского султана Абдуль-Хамида II. Возвышаясь в самом сердце города с 1901 года, эта величественная башня не только показывает время, но и является свидетелем преданности этого города. Здесь, в тени этой башни, время течет одновременно и быстро, и с той же безмятежностью, что и 100 лет назад. Для жителей Наблуса эта башня – свидетель того, против скольких бурь и ветров устоял город. Но история Наблуса или Наблуса не ограничивается историческими фактами. На окраине города есть место, где нашедшие здесь приют люди дышат тоской по родине. Это лагерь для беженцев Балата. Этот лагерь с его узкими улочками и тесно примыкающими друг к другу домами – это бесконечная изо дня в день повторяющаяся мучительная история Накбы. Наблус и Балата, находившиеся на передовой первой и второй интифад, это оплот тех, кто заплатил за свободу жизнью на этих каменистых дорогах, тех, кто противостоял танкам. Здесь интифада – это не просто восстание, а самая печальная и одновременно самая решительная форма сопротивления. Это отец, ведущий своего ребенка за руку в школу между обломков разрушенных домов. Это лавочник, каждое утро упорно открывающий свои ставни. В Наблусе главное – это не выживание, это стойкость в деле защиты жизни. Наряду с этим суровым видом у Наблуса есть и сладкая сторона. Это наблусская кюнефе. Зазывающий аромат сыра, медленно запеченного на углях и политого золотистым сиропом – это, по сути, характер самого города. Сладкий покой, исходящий от огня. В шутках, которыми обмениваются между собой лавочники, в подаваемом в кюнефе крепком кофе сквозит искренность Наблуса. Несмотря на все жизненные трудности, жители Наблуса прекрасно умеют сохранять этот покой за своим столом. Знаете ли вы, почему его называют городом огня? Потому что история Наблуса никогда не была историей капитуляции. Даже в мрачные и трудные дни, даже когда город был осажден, огонь Наблуса никогда не угасал. Этот огонь – это дух тех, кто стучал в дверь соседа и предлагал поделиться своим хлебом, когда были перекрыты дороги. Этот огонь, который не сжигает, а согревает и объединяет. Наблус – это не

только дом для мусульман. Это также дом для самаритян, одной из самых маленьких и старейших общин в мире. Самаритяне, живущие на вершине горы Геризим, и торговцы старого города дышат одним и тем же воздухом на протяжении веков. Эта многокультурность Наблуса сформировала его дух толерантности. Ну, а нам пришло время покинуть древние улицы Наблуса. Но мы знаем, что пока Наблус стоит, словно крепость среди гор, ни краски Палестины, ни огонь Палестины никогда не погаснут. Этот город – это не только его здание, это живая бесконечная история, рассказанная через дымящиеся очаги, труд на мыловаренных фабриках и неугасимую надежду в Балате. На следующей неделе мы отправимся на Средиземноморское побережье, в Хайфу, город, хранящий скорбные воспоминания о порте и незаконной истории 1948 года. Мы поговорим о том, как история изгнания превратилась в тоску по родине. Да пребудет с вами мир оливковой ветви и свежесть моря.

Добрый день, уважаемые слушатели! С вами новый выпуск рубрики «Тюркский мир в лицах», который посвящается непоколебимому защитнику Кипра Рауфу Денкташу. Предлагаем вашему вниманию материал на эту тему эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Дагачейпека. Есть имена, которые неразрывно отождествляются с определенным географическим местом, борьбой за правое дело нации. И если говорить о турках-киприотах, таким именам, несомненно, является Рауф Раиф Денкташ. Не поняв его как личность, невозможно понять саму кипрскую проблему, потому что Денкташ, посвятивший решению этой

Невозможно понять саму кипрскую проблему, потому что Денкташ, посвятивший решению этой проблемы более полувека своей жизни, был одновременно и голосом, и щитом, и основателем государства турок-киприотов. Рауф Денкташ родился 27 января 1924 года в городе Пафос, Кипр. Его отцом был судья Мехмед Раиф Бей. Денкташ, потерявший мать в юном возрасте, получил часть образования в Стамбуле, а вернувшись на остров, работал учителем и переводчиком. Позже он уехал в Лондон изучать право и получил адвокатскую лицензию в Линкольнс-Инн. Назначенный в молодом возрасте прокурором в колониальной администрации Кипра, Денкташ мог бы жить комфортную жизнь, которую ему сулила блестящая юридическая карьера. Однако он этого не сделал. В 1950-х годах Кипр под тенью Эназиса, греко-киприотского идеала объединения острова с Грецией и терроризма ЭОКа становился все более небезопасным для турок-киприотов. Именно здесь начинается героизм Денкташа. Помимо борьбы за права своего народа, которую он вел с трибун и за столом переговоров, он стал одним из учредителей турецкой организации сопротивления, созданной для обеспечения безопасности турок-киприотов. Затем вместе с доктором Фазилом Кючуком он взял на себя управление организацией. Позже занимал пост главы Федерации турецко-кипрских институтов, а после создания Республики Кипр в 1960 году стал председателем Ассамблеи турецко-кипрской общины. Когда во время кровавого Рождества 1963 года на Кипре начались нападения греков на турецкие деревни, именно он пытался донести до мира правду о происходящем. Оккупационные силы запретили ему въезд на остров. Когда же он тайно проник на остров в 1967 году, его задержали и арестовали, но Денкташ не сдался. Одним из важнейших качеств, отличавшихся Денкташа от его современников, было то, что, защищая законность вооруженного сопротивления, свою главную борьбу он вел в области права и дипломатии. С 1968 года он занимал место за столом переговоров в качестве главного переговорщика от турецко-кипрской стороны на межобщинных переговорах, которые длились десятилетиями. Благодаря своему острому уму, отличной памяти и юридическим знаниям, которые признавали даже представители греков-киприотов, от Макарии до Хлеридиса он отстаивал позиции турок-киприотов на международных площадках. Суть его идеологии заключалась в фразе «На Кипре нет меньшинства, а есть народ, являющийся одним из основополагающих элементов острова». Денкташ говорил о том, что турки-киприоты живут на этих землях, имея опыт государственности с 1571 года, обладают правом на самоопределение и являются неотъемлемой частью турецкой нации. Поэтому путь к прочному миру на острове лежит через создание двух государственных структур, основанной на равном суверенитете обоих народов. Концепция «Родина Тюркия» для него была не дипломатическим дискурсом, а экзистенциональной реальностью. При каждом удобном случае он заявлял, что безопасность турок-киприотов находится под эффективной и реальной гарантией Тюркии. Кипрская миротворческая операция 1974 года продемонстрировала, насколько реальной была опасность, о которой Денкташ пытался рассказать миру на протяжении многих лет. Заняв пост президента турецкого федеративного государства Кипр, созданного после операции, Денкташ сделал исторический шаг перед лицом бескомпромиссной позиции греко-кипрской страны. 15 ноября 1983 года была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Денкташ занимал пост президента-основателя до 2005 года. Лидеры, которые сначала создают народное сопротивление, затем социальную организацию и, наконец, государство, встречаются в истории крайне редко, и Денкташ – один из них. Во время референдума по плану Аннана в 2004 году его позиция против, основанная на утверждении, что план подорвет суверенитет и безопасность турок-киприотов, стала последним крупным примером его принципиальной позиции, хотя и подверглась критике.
Действительно, отказ греко-кипрской страны

Он от этого плана еще раз подтвердил давние замечания Денкташа о том, что греко-киприоты не хотят видеть турок-киприотов в качестве партнеров. Когда Рауф Денкташ скончался 13 января 2012 года, он оставил после себя не только государство, но и идейное наследие. Благодаря своему остроумию, страсти к фотографии, книгам и мемуарам Денкташ был не просто политиком, но и многогранным интеллектуалом и человеком принципов. И то, что на его похороны пришли сотни тысяч людей, стало конкретным выражением благодарности, которую к нему питали турки-киприоты. Если сегодня дети в Турецкой Республике Северного Кипра могут ходить в школу под своим флагом и гарантией своего государства, то это стало возможным благодаря труду, мужеству и решимости Рауфа Денкташа. Для турок-киприотов он герой, потому что он был рядом со своим народом в самые тяжелые времена, ни на шаг не отступил от национального дела, несмотря на сильное давление, и сумел воплотить в государство волю народа, который говорил: «Мы турки-киприоты, и мы останемся турками». Турецкий народ не забывает своих героев. Способ сохранить память о Денкташе – это поддерживать его наследие, а именно суверенитет Турецкой Республики Северного Кипра и ее неразрывные связи с Родиной. Пусть его душа покоится с миром. Уважаемые слушатели, это была оценка эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Дагача-Ипека. Надеемся встретиться с вами снова на следующей неделе. До свидания.

в списке ЮНЕСКО. Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске нашей рубрики «Тюрки в списке ЮНЕСКО». И сегодня мы отправимся в древний Ахлат, расположенный на северо-западном берегу озера Ван, где на протяжении истории существовали многие цивилизации. Этот старинный район турецкой провинции Битлис привлекает международное внимание не только своим историческим прошлым, но и своими сельджукскими надгробиями, которые считаются одним из самых уникальных образцов турецко-исламского искусства в Анатолии. Сегодня мы обсудим, почему эти монументальные камни имеют огромное значение не только для Тюркии, но и для культурного наследия всего человечества. И в рамках, какие универсальных ценностей ЮНЕСКО оценивает это наследие и какие современные подходы разработаны для его сохранения. Ахлат на протяжении веков был важным транзитным пунктом между Востоком и Западом. Он развивался как центр расселения, где пересекались различные культуры, торговые пути и цивилизации. Особенно после битвы при Маларсгирте с усилением турецкого присутствия в Анатолии Ахлат стал одним из важных культурных и художественных центров сельджукского периода. Это проявилось не только в архитектуре, оно также отразилось в каменной кладке, каллиграфии и традиции монументальных гробниц. Сегодня исторические могилы в Ахлате представляют собой уникальные архивы под открытым небом, которые хранят художественное понимание и общественную память примерно трехвековой эпохи до наших дней. Эта территория была включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 25 февраля 2000 года под названием «Ахлатские надгробия и Уратская и Османская крепости». В номинационной документации особенно подчеркивается уникальная художественная ценность и историческая преемственность надгробий сельджукского периода.

Кладбище Мейданлык, самое примечательное из шести исторических кладбищ в Ахлате, содержит наиболее выдающиеся образцы ранней турецкой исламской надгробной архитектуры в Анатолии с сотнями монументальных надгробий. Эти камни, высота которых иногда превышает 4 метра, считаются не только надгробными памятниками, но и произведениями искусства, отражающими эстетическое понимание, систему верований и высокий технический уровень, достигнутый в камнеобработке того периода. ЮНЕСКО в своей оценке Ахлата указывает на то, что его надгробия являются одними из лучших образцов человеческого творчества. Примеры куфической и сулюской каллиграфии, геометрические композиции, растительные орнаменты и чрезвычайно тонкие рельефы на камнях демонстрируют эстетическую зрелость, достигнутую анатолийским сельджукским искусством. Каждый камень – это не только архитектурный элемент, созданный мастером, он также служит безмолвным документом, описывающим культурную самобытность той эпохи. Благодаря надписям до нас дошла информация о государственных и религиозных деятелях, военных и различных слоях общества того времени. В этом отношении Ахлат имеет большое значение не только с точки зрения истории искусства, но и с точки зрения эпиграфики, истории, археологии и исследования культурной памяти. В своей оценке Ахлата как объекта, внесенного в предварительный список всемирного наследия, ЮНЕСКО особо обращает внимание на два культурных критерия. Первый из них – это то, что он представляет собой выдающийся пример творчества. Монументальные надгробия отражают высокий эстетический уровень, достигнутый в каменной кладке и нанесении орнаментов. Вторым критерием является то, что они представляют собой выдающееся свидетельство существовавшей в прошлом важной цивилизации. Надгробия в Ахлате продолжают уникальным образом отражать социальную структуру, систему верований, каллиграфию и архитектурные традиции ранней турецко-исламской культуры Анатолии. В рамках подхода к всемирному наследию сохранение означает не только обеспечение физического сохранения исторических артефактов. Оно также включает в себя сохранение подлинности, целостности и культурной среды, к которой принадлежит наследие. Работа, проводимая в Ахлате, строится в соответствии с этим пониманием. Цель состоит в том, чтобы посредством научной документации, создания инвентаризации, реставрационных и ландшафтных работ, проводимых под координацией Министерства культуры и туризма Тюркии, обеспечить сохранение надгробий для будущих поколений. В процессе сохранения важны не только физическое состояние артефактов, но и их связь с природной средой, регулирование посещения, научные исследования и участие местного сообщества в сохранении культурного наследия. Принятый в последние годы подход ЮНЕСКО к устойчивому сохранению рассматривает культурное наследие не только как элемент, сохраняющий прошлое. Он подчеркивает, что камень – это ценность, способствующая образованию, научным исследованиям и укреплению культурной идентичности. Ахлатские надгробия сельджукского периода – один из самых впечатляющих примеров того, как камень в Анатолии стал не только строительным материалом, но и носителем искусства, веры и памяти. Эти безмолвные памятники, возвышающиеся над уникальным ландшафтом озера Ван, стоят веками, неся в себе не только память прошлых поколений, но и эстетическое понимание, достигнутое турецкой каменной кладкой и глубоко укоренившееся культурное наследие Анатолии до наших дней. Благодаря усилиям по сохранению, это уникальное наследие продолжает передаваться будущим поколениям, сохраняя свой первозданный характер. Таким образом, Ахлат продолжает оставаться одним из важнейших исторических центров, способствующих признанию богатого культурного наследия Тюрки в мировом масштабе.
В этом выпуске нашей рубрики, в котором мы знакомим вас с объектами всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Тюркии, мы посетили сельджукские надгробия в Ахлате, где камень стал не только материалом, противостоящим времени, но и одним из самых ярких свидетелей культуры, искусства и общей памяти. До новых встреч! Оставайтесь на волнах радио «Голос Тюркии».

Уважаемые слушатели, и последняя песня, которая звучит в нашем сегодняшнем эфире, называется «Севменин замана». Поют Орхан Кенжебай и Сибельджан.

завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Анкара и Багдад рассматривают возможности расширения взаимодействия в оборонной промышленности, включая сотрудничество с турецкой компанией «Aselsan».

Уссурийская государственная нефтяная компания ТПАО приобрела 15-процентную долю в компанию BP Energy Company of Kirkuk Limited, став партнером британской BP в разработке нефтяных месторождений в иракском Киркуке. Заместитель губернатора иранской провинции Марказе Хасан Гамари заявил, что в результате ударов Саудовской Аравии и США по территории Ирака погибли четверо членов Революционной гвардии Ирана. Сенат США утвердил Джея Клейтона на должность директора национальной разведки, кандидатуру которого выдвинул президент страны Дональд Трамп. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение западных стран о прекращении огня перед началом переговоров с Москвой равносильно ультиматуму. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.